слова. Их так много, и моя голова смысл теряет. Дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова. Перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча. Ведь я в нее ем.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Сфера адукації виключно важная для развития держави, тому її необхідно регулювати з уліком національних інтересів. Головне – оборонити дітей від дилетантів, створити рівні умови праці як для державних, так і для приватних суб'єктів. Об этом Олександр Лукашенко заявив на нараді, присвяченій питанням ліцензування особних видів діяльності.
2: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет до настраивания государственного регулирования образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить наших детей всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось.
1: Мінсктранс попереджує об змінах у маршрутах пасажирського транспорту з нагоди святкування Дня міста. Так, завтра буде повелічена кількість автобусів на маршрутах номери 1, 24, 69 і 100. Підкреслюється, що транспорт не буде спинятися для палацу спорту. Міри так само закрануть інші маршрути. Подробна інформація розміщена у телеграм-каналі Мінсктранса. Генеральный директор предприятия «Мінгаз» Вадим Шалонік проведе сегодня открытую лекцию в Белорусском национальном техническом университете. Встреча будет присвячена развитию газовой системы Минска. Мероприятие примерковано до 25-годового юбилея Министерства энергетики. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. Первоважно без опадков, только по полночному сходе краины местами короткочасовые дожди. Ветер по полночно-сходней полове порывистый. Температура по ветра до плюс 21. У областных центрах у день чакается. У Гродни, Витебску и Могилеве плюс 17-19, у Бресте 18-20, у Гомеле 19-21. У столицы до 19 тепла без остатных опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Камітэт дзяржконтролю падрабязна праверыць дзейнасць інтэрнэт-казіно ў Беларусі. Адпаведнае даручэнне кіраўнік дзяржавы даў на нарадзе ў Мінску. Як адзначыў прэзідэнт, рэклама ігральнага бізнэса захапіла ўсю краіну, а вялізныя грошы часта сыходзяць за граніцу.
2: Везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов. Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Там огромное деньжище уходят за пределы нашего государства.
1: 82% беларусаў задаволены сваім матэрыяльным становішчам, паведамляе Ньюзбай са спасылкай на вынікі маштабнага даследавання Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. У апытанні прынялі ўдзел 2000 рэспандэнтаў з усіх рэгіёнаў краіны. 93% адказалі, што на свой заробак могуць набыць усё неабходнае, а пра гатоўнасць да буйных пакупак заявілі 80% удзельнікаў даследавання.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Тему ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці абмеркавалі на нарадзе ў прэзідэнта. Як адзначыў Александр Лукашэнка, ліцэнзія не сама мэта, а пэўныя правілы вядзення бізнесу, якія павінны быць накіраваны на карысць людзей і гарантаванне дзяржаўнай бяспекі.
2: Да, это правила игры, да, это в основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю, так что, ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь, здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. У нас некий есть страх от Снабкова там или от правительства, еще от кого-то. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще в законе, Игорь Петрович Налеван, надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще – все будем лицензировать? И возможно ли, значит, видеть практику в других государствах? Все ли мы будем лицензировать? То есть давать разрешение и устанавливать правила игры. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Но ни в коем случае не исходить из того, что вот если мы лицензии какие-то где-то уведем, как вот будем обсуждать там домофоны и прочее, значит, мы где-то нарушаем права человека или еще где-то что-то. Какие тут нарушения? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения.
1: Аператыўна-тактычнае вучэнне з войскамі ваенна-паветраных сіл і супрацьпаветранай абароны Беларусі прайшло на расійскім палігоне. Дзенічукі выканалі баявыя стрэльбы з ракетнага комплексу С-300ПС. Экіпажы вучэбна-баявых самалётаў Як-130 і знішчальнікаў Су-30СМ адпрацавалі ўдары па ўмоўным саперніку ў паветры. Як падкрэслілі ў Мінабароны, мерапрыемства прайшло на дастойным узроўні і з высокай інтэнсіўнасцю баявой працы. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Радыяльнай, Маскоўскай, Цемразева, Маякоўскага і Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Брэсце на вуліцы Піянерскай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, плайсеба – это не плайсеба. Это сапраўды. Сапраўды, чаму я гэта кажу? Таму што вось именно эта композіцыя «Every Me», яна мне дапамагла ў пэўны час жыцця, так, калі, ну, гэта складаны. Калі мне было складана, так, гэта было. Ну і розныя сродкі спрабаваў выкарыстоўваць. Дозволенные, одразу откажу, потому что все отворотную боку этого життя я лечу, что я на отворот тебе тягни куда-то туда вниз. А коли ты в иншую бок будешь стараться рухаться, то и отрывается некий результат. Тому ось...
2: Какие рубрика у нас повинна быть? Васила, вспомина.
1: Так.
2: Вось гэта отсюль. А музыка сапраўды нас сопровождает и у радостные моменты, и у нее вельми радостные. Правда.
1: Слухай, осень, и она нас накрывает. Сегодня только 11 вересня, но уже пятница, вядома, так. А лишь вся эта осень, и она присутничает с нами, ну и добро, ну и приятно. Сябры, ну и дякую. Вам дякую великий за то, что вы присутничаете с нами на хвале Радио Столицы. Еще целую годину. Этой раницей пятницы с вами будем слушать самый лепший рок. Наперед у нас чекают сейчас опусы. А, роковые думочки, да, речи, уже з'явились подказки в телеграм-канале «Радио Столица», где вы вельми приемные поведомления пишете.
2: Ласкавые,
1: так, отзначаем свят сегодняшним. А, ну и для тех, кто за рулем, зараз информация будет, давайте послухаем.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Сябры, ну ось, компания Horse Power Train, якая мае дачыненне да Рено і Джулі, так, ну, яны разам склалі, гэта коня, прадставіла новы 2-літровы рухавік B20 для гібрыдных пазадарожнікаў. Ну, пра што тут трэба ведаць? Галоўнае, працую пад вадой. Герметичный мотор не боится опускания на глубину до 1 метра и 10 сантиметров. Универсальный подходит для любого типа гибрида, от простых параллельных до могутных гибридов с зарядкой от розетки. Могутный экономичный выдает от 190 до 252 конских сил. Крутящий момент достигает 380 HM, а термичные ось это ККД складывает рекордные 48,4%. Надійный, стабильно працює нават на уздымах у 45 градусов при вазе усяго 130 кг. Разумный, коли машина заезжая в воду, электроника сама обмежевая могутность або меняя отгук педали газу. Ну и этот рухавик уже ставит на самый могутный вариант кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700. Там он выдает 218 конских сил. Полновартостная премьера автомобиля чакается до конца года. Махчыма, Ева, вот когда ты будешь набывать себе автомобиль, ты запытаешься, Кадыласка, там B20 двухлитровый стоит для гибридных подорожников у вас, ти что? Что
2: я запытаться, Вася, могу. Одинное, коли мне откажут, как я отказ разумела, смела расшифровать.
1: Ничего,
2: вот там, где заявляются личбочки, там Ева губляется, возникает.
1: Ничего, ты себе занатуешь, и мы еще к этому моменту выправим.
2: Ну, есть месяцы некольки еще, так подрыхтуемся. Добро.
1: Будем рыхтоваться. Сябры, ну а вы рыхтуетесь до роковых думок. Вот в таком часе мы вернемся, огучим подказочки. А пока что Манескин, давайте послухаем. До речи, тут такая цікавая новина заявилась. В худким часе они зарубят свой реюнион. Так, выступят.
2: Камбэк.
1: Это будет разовая акция T-Mobile. Махчыма, гэта такое уз'яднанне на некі пэўны час, не ведаю. Ну а зараз дакладна ведаем і Baby Safe паслухаем.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, мы вам казали. Так, казали, что это таким разнокалеровый гурт.
2: Так, полная колькость там есть.
1: Полная, есть, так.
2: Природой придуманная.
1: Ну и колер присутничает у нас в этой музычной композиции, которая у нас прогучит на конце годины, это в худком часе отбудется. Вам треба догадаться, что это за песня такая. До речи, это колер, он не присутничает у назве коллектива.
2: Так. Ой, подказки у нас какие цудовные.
1: Слухайте. Ну и еще давайте подказочек. Трек про мой сюжетный и сенсовый протяг иншей знакомитой песни с одного альбома. «Лёс рабов». Ну, и он адлюстровывается в этой композиции. Коли у той песни деспотичный чараўнік гине, спробуючи узлететь звежи и рабы, яны отрымливают физичную свободу, то у этой песни расповедается про внутреннюю разгубленность людей. Яны все житё працавали для чужой варьяцкой мары, не ведая, что робить. Ну и сябры, что робить? Что вам робить?
2: Писать,
1: так. Вот по усим этим подказочкам, махчима, вы догадались. Ну, кто это такие фантастичные истории в свой час робил? Так, про некие колеры мы вам тут кажем. Спадзяемся, все это вас натхнило на не только некий вариант отказа, но и еще и на правильный. Чакаем у телеграм-канале «Радио Столица» альбо на особистый номер.
2: Вот так, у телеграме. Нечто я побоялась сказать. Чего бояться? Нагадаю вам, коли вы забылися. 996-7002 и код 33. Там чакаем ваше поведомление.
1: Хутким часе вернемся с часопусами. Ну, а потом еще и будет правильный отказ на арковые думачки. Заставайтесь с нами.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: Гостянёк на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, давайте с вами про кино, про сериалы поговорим. Тем больше сезон у нас приходит, коли вечер, хочется нечто поглядеть. Ну, самый складанный момент, это коли ты гартаешь, и не ведаешь, что тебе выбрать. Ну, я уверен, что некоторые из вас будут глядеть этот сериал про Гарри Поттера. Ну и, сябры, Дэниел Рэдклифф может вернуться у сериал. Так, той самый хлопчик, який выжил, той самый Гарри Поттер, у выконанні Рэдкліфа, ён адзіны, ну і ён, вядома, лічыцца кананічным в образ на экране. Алеш, актёр нібыта блізкі да пагаднення з каналам, дзе будуць паказваць, дзе выйдуць прэм'ерныя серыі аб ролі дарослага, не хлопчика, який выжил, а дорослого темного лорда в новом сериале. Так, в роли Волан-де-Морта может вернуться Дэниел Рэдклифф. Уявить себе, у всех, кто в теме, как вам такая новина? А как вы на угол ставитесь до этого? Об этом пишет Economic Times, однако официальное подтверждение от канала або самого Рэдклиффа покуль нема. Коли слых окажется правдой, это будет, ну, один из самых шаленых камбэков у истории кино. Но мне цікаво, ти будя гэта, ти будя, махчыма. Доведаемся только каким-нибудь там, кольких там 8 сезонов будя у 8-м сезоне. Ну, сябры, это, конечно, задумка цікавая. Ну, поглядим. Абавязкова. Ну, а мы с вами в ближайшей будущей яшчэ крышку рок-музыки послухаем, каб гэту пятницу в осени Вераснёвскай зрабіць яшчэ прыемней. Заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, денек пятница, приемно, целую годину мы с вами на одной хвале, и есть махчимость еще одну провести, так само рок-н-рольно, но и новины. Так, есть у меня не меньше цікавые, какие были, ну, некольки имгнению тому, нагадаю про то, что Рэдклифф может у Гарри Поттера вернуться лишь у роли Волан-де-Морта, ну и про Арк Энеми, так само. Коли не ведаете, что послухать, я вам казал, ну, не только про Аркамони, про былую вокалистку гурта Алису White Walk, якая с Blue Medusa Крокодайл выпустила. До речи, можете, сябры, еще доведаться про новый сингл Slipknot. Махчима, вы уже шули. Там столько чуток, столько размол. Ну вот, я так само поудельничал. Ну, а шаму не. Ну и цікаво у Японии турнир по сне с призом у 36 300 белорусских рублей в эквиваленте ладить. Ну, какие там подробности? Цікаво? Цікаво. Доведаемся уже в худким часе. На початку наступной годины чекаем выпуск новин, як завсёды. Ну, а пакуй, что у нас Queen был урок.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на агульнавайсковым полигоне Абуса-Глясуновске ознаёмился с развитием и практичным выкрестением у войсках систем сувязи. Головнокомандующему доложили об складе боевых махчимостях, перспективах, напрямках развития войсков сувязи Беларуси с уликом в опыту сучасных узброенных конфликтов. Керовник державы ознаёмился с перспективными сродками сувязи, которые выпускаются предприемствами Держкам военпрома.

0: двух держав. Открытый кубок краин Шанхайской организации супрацоўніцтва по веславанні на байдарках и каное упершыню проходит под Минском. На веслярным канале у Заслаўі спаборнічаюць каля 200 спортсменов. Для аматараў организованы дэтэсковыя автобусы. З их раскладом можно ознайомиться на сайте Минск Транса. У Минску зараз 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Пераважно без опадков, только по поудні краины часам пройдут дожди. Ночная температура поветра 6-12, у день 14-20 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакается. У Гомелі 14-16, у Бресте Витебску 16-18, у Гродні Могилеве 17-19, у столицы уночи 9-11, у день 18-20 градусов тепла без істотних опадков.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Сябры, ну, не ведаю, как у вас, а у меня такой настрой, все больше и больше хочется рухаться. Ну, по-перше, как бы еще ловить за хвост это дянешки с таким надворьем, когда можно на свежем поветре прогуляться, может, и пробежку зарабить. Чему не? Есть махчимость. А, так, ну и на лугу. Это мы еще, ось, наши музычные композиции, которые гучат в эфире, яны сприяют тому, что в уроке в минулой године слушали. Слухали. Зараз ось зітов былі «Can't Stop Rockin'». Ну, а калі вы хочаце рухацца наперад, заставайцеся на хвалі для прыемных рухаў цела ёсць у нас. Композиции обов'язково послухаем. Ну и новинные есть моменты, которые с вами обмеркуем. Например, про Slipknot, крышку позднее. Поговорим про их сингл, який у першыню за сколько там, за 3 года вышел. Так, и тут уже столько меркований, столько. Ну и про то, який турнир зладить у Японии по сне. Будем информация. Ну а пока что давайте разом слухать крышку позднее. Альянс на заре. Ну, это для тех, кто... Алексей мне подсказывает. А давай зараз. Ну, чому? Чому добрые справы нам на потом откладывать? Зараз, так зараз, ты, звукорежиссер, давай слухать.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица ТОП-10». Свежашок.

огонек на радио «Столица». Ну что, сябры, давайте мы с вами меркуем на вину, якая, ну, усколыхнула свет музыки. Літаральна, калі гэта было, заўчора, так, 9 верасня, Slipknot нечакана выпусцілі сінгл «Арсенал», першую новую песню за 3 гады. Гэта таксама першы рэліз пасля сыходу Сіда Вілсона. І з новым барабанчыкам Элом Касагранде трэк выйшаў на ўласным лейбле гурта «Sickest Records». А дальше Кори Тейлор в одном из интервью описал песню как абсолютно изнищальный досвид, гиперактивные ковалки, могутный дроп у финале и фирменная агрессия. Клип срежиссировал сам Клоун, в головной роли актер Джексон Уайт. Ну, Уайт складно познать, когда вы глядели этот клип. Что треба отзначить, сябры? Ну, по-перше, можно повиншовать прихильников этого гурта. Ну, а по-другому я побачу там все эти комментарии. Помните, у Слепого был «All Help Is Gone» альбом. Ну, у всем надеи сошли, перекласть можно, надеи больше нема. Вот назву этой пластинки. А тут... All band is gone. Один из самых таких популярных комментариев. Ну, мается на увазе, что от Слепого уже ничего, окромя назвы, не засталось. Вот, ну и по музыке там шмат кто написал, что это такие некий сбор демок. Неких отрозненных кусков інших композиций. Цікаво, что пасля сыхода Вілсона гэтых скретчаў электронных стало яшчэ больш, чым у часу дзейніцтва Сіда у Сліпнотах. І некаторыя такія замеркавалі, што магчыма, такім чынам у хуткім часе новы диджэй будзе ў гэтага гурта. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Не ведаю, сябры, я паглядзеў, нічога такога надзвычайнага я не знайшоў па музыкі, паслухаў. Ну так, цікава. Цікава. Мне здаецца, каманда развіваецца, яна не спыняецца на месцы. Яна працуе, ну і ўсё ж такі ёсць людзі, якім у тым ліку і гэты бок творчасці, ён не абыяквы. Ну а мы з вамі таксама рухаемся толькі наперад, сябры. У нас розная творчасць маецца на хвалі. Я спадзяюся, што вы менавіта для сябе некую тую асобную песню знаходзіце, якая вас натхняе, якая вам дапамагае, ці ўвогул просто вам падабаецца. Так, мы далей паслухаем. Далей у нас на хвалі будзе Скідроу. Так, сябры, у нас композіція «Making a Mess». У хуткім часі вярнуся. Усім прыемнай п'ятніцы.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну, сябры, такое меркование сны, что как быть счастливым, треба просто брать эту функцию в своем житті, и все, никто тебе не перешкодит. Ну, у нас есть розды на этой контрмеркование и так далее. Максима, кому-то приятные сюрпризы, подарунки, вы все робите это почувствие счастья. Як вы это можете сделать с квалей «Радио Столица»? Все вельми, вельми просто. Заходите в наши соцсетки, Инстаграм, ВКонтакте. Там есть розыгрыш, умовы вельми простые. Выконуете, и у вас будет возможность стать пераможцем и отримать приемные подаруночки. Сярод яких плащ-дежавик, волейбольный мяч и мультиту. Вот речь вельми-вельми такая спотребная в житті. Ну, а я, сябры, на сегодня с вами уже гляджу, развитуюсь. Час пришел, на жаль. Ну, а может, никто скажет, ну, ось. Напроконцы, нареш пришел этот час, потому что еще ближе на одну годину мы стали до выходных, до черговых выходных в осени. Вам всем желаю отпочить, ну и приемно бавить час. У понеделку раницу с устремимся, ну а покой развитываюсь. Меня зовут Василий Данилов, за гукорежиссерским пультом был Алексей Рыбин. И покидаем вас разом с Maroon 5, композиция «Wake Up Call».

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Тут кожная нота – особная история. Аккорды несут рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии за выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Развитие системы связи во Збройных силах является базовым питанием у гарантирования военной безопасности страны. Об этом Александр Лукашенко заявил подчас наряды с войсковцами на агульно-войсковом полигоне АБУС Лясновске.
2: Актуальнейший вопрос базовым обеспечением военной безопасности страны. Министр обороны сказал главные слова раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Баранович и там, и так далее. Предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Працы магазины у гандлёвых центров сегодня задоволены амаль 88% жыхароў Беларуси. Паводле звестак свежага

0: У Мінску зараз 17 градусів тепла. По даних Білгідромету, 12 вересня у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Переважно без опадків, тільки по півдні країни часом пройдуть дожди. Ночна температура повітря 6-12, у день 14-20. У обласних центрах у день чекається. У Гомелі 14-16, у Бресті Вітебську 16-18, у Гродні Могилю 18-19, у столиці уночі 9-11, у день 18-20 градусів тепла без істотних опадків.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Традиційно перед вихідними говоримо без спеці. І сьогодні у нас у гостях головний спеціаліст сектора інформації громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Євгенія. Здравствуйте, уважаемые радіослушатели.
1: Прийшли і вернуться тільки праз год. Гарячі деньки з одного боку сумно, з другого спекоти так само треба відпочити. А вам особисто подобається осінь чи ні?
2: Лично мне лучше пускай будет тепло. Осень не совсем моя пора года, хоть она и красивая, и довольно-таки романтичная, можно сказать. Но все-таки, когда тепло, гораздо комфортнее.
1: Ну так, як кажуть, у природи нема дрянного надвор'я. Тим не менш, зміни погоди уносять корективи у наше повсякденне життя. А як рятувальники рихтуються до осіннього сезону?
2: Спасателі вже ведуть активну роботу по підготовці населення к осінньо-зимньому періоду. Спасателі напоминають на встречах правильном поведении при растопке печного отопления, при использовании его, конечно, при использовании обогревателей, о том, что необходимо устанавливать автономные пожарные извещатели. К слову, за прошедшие сутки произошло у нас несколько чрезвычайных ситуаций в стране, которые привели к гибели 6 человек. Это произошло в Минской области, в Смолевичский район, и в Гомельской области. Конечно, еще специалистам необходимо уточнить будет, в чем же причина пожара, но пожары произошли в частных домах. Конечно, наверное, одна из самых популярных и распространенных причин пожаров – это неосторожное обращение с огнем при курении. Также, когда теплые дни прошли, люди также продолжают ездить на свои дачи и уже обогреваются при помощи печей либо обогревателей, то зачастую забывают об элементарных правилах, что приводит к пожарам. Конечно, перед тем, как топить печь, необходимо привести ее в порядок, необходимо сделать визуальный осмотр на наличие трещин, чтобы их не было. Если они есть, то их необходимо обязательно устранить. Конечно, должен быть притопочный лист. Дверцы должны плотно закрываться, не должно быть щелей, чтобы не шел дым. Если есть какие-то замечания, то необходимо прочистить печь. Можно обратиться за этим к специалистам. Также это относится и к газовым котлам, в том числе их необходимо очищать от сажи. Конечно, не стоит забывать, что печь необходимо прекращать топить не менее 2 часов до сна. То есть, если вы давно не топили печь, приехали, лучше несколько сделать топок, не перекаливать ее, конечно, пускай она немножко прогреется, лечь отдохнуть, и топить уже необходимо только на следующий день. Тогда будет гораздо проще, печь уже немножечко просохнет, она прогреется. Можно уже добавить горючих веществ, конечно, должны быть дрова. Мы не забываем, что нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи. И уже можно немножко добавить дров, чтобы она прогрелась чуть сильнее, и это будет гораздо безопаснее. То есть необходимо контролировать, чтобы печь ни в коем случае не перекалывалась. Конечно, используем, если мы используем автономные какие-то обогреватели в виде, как сейчас есть, батареи электрические, то необходимо использовать, конечно же, сертифицированное оборудование, ни в коем случае ни кустарного, ни самодельного производства. Также осматриваем перед тем, как мы используем это провода, чтобы они не были повреждены, перебиты, в случае чего необходимо заменить данный провод, либо обратиться к специалисту за помощью, который произведет необходимое техническое обслуживание.
1: Бытовых пожаров становится все больше, а чи меняется характер выклика у правнания с летом у ротовальников?
2: Думаю, да. Зачастую это, если мы говорим про Минск, наверное, не особо меняется. Конечно, частного сектора у нас становится все меньше. Зачастую, да, вызовы похожи. Как я уже говорил ранее, то портрет погибшего у нас – это курильщик. Соответственно, выпил, закурил, уснул. То есть это такое правило наибольшей части пожаров в жилье, в жилом фонде. Вот, конечно, если мы говорим про районы и страну в целом, где есть частные дома, где есть печное оборудование, то, конечно, с приходом холодов, когда снижается температура, конечно, выезды на уже жилой частный фонд увеличиваются, соответственно.
1: Спадзяемся, что в этом годе их будет меньше, чем у минулым, паза минулым. Первые по-соправдному осеньские выходные для ратавальников, как вы нам анонсовали до эфира, будут отметными. День города, свято у ратавальников так само будет. Расскажите, какие спаборництвы нас чекают?
2: Конечно, традиционно в столице спасатели вместе с коллегами с других стран будут уже в 10-й раз подряд проводить соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». В этом году также примут участие представители Вьетнама, Сербии и Санкт-Петербурга. Ну и, конечно же, сборная команда Республики Беларусь, а также команды наших областных подразделений, сборные со всей страны. Пройдет это яркое событие у Парка Победы возле стелы «Минск. Город-герой». Начнут соревнования в 8:30, это будут первые забеги. В 11:00 состоится яркая церемония открытия, после чего данное соревнование продолжится. Спасатели будут соревноваться в индивидуальных забегах, в тандеме и в командной эстафете. Соревнования, хочу сказать, очень зрелищные. Довольно спасателям необходимо изначально подняться на башню на четвертый этаж. С собой на плече необходимо занести рукавную скатку, которая весит в районе 20 килограмм. После чего, когда они поднимаются наверх, им необходимо поднять еще одну рукавную скатку, также общим весом 15 килограмм, после чего, спускаясь в каждую ступеньку, то есть не так, как мы привыкли, сбегать очень быстро, да, через одну, через две перепрыгивать, необходимо на каждую ступень наступая спуститься, переместить при помощи кувалды груз весом около 40 килограмм. Далее пройти слалом, взять рукавную линию, наполненную водой, преодолеть ворота, потушить условный пожар. Угу. Это мишень, которая при попадании воды она опускается. Ну и, конечно, финальным этапом, наверное, самым уже тяжелым после того, как все это пройдено, это необходимо транспортировать пострадавшего, вес которого составляет около 80 килограмм.
1: Напевно, видовищно, але ж, на жаль, нельга вось гэтага адчуць.
2: Ну, нет.
1: Можна дакрануцца, не?
2: Конечно, вы можете также прийти, Евгения, вместе с своими друзьями.
1: Так.
2: В паузах между забегами наши работники, которые также ведут данное мероприятие, рассказывают, что происходит на площадке, проводят интерактивы со зрителями, где также можно на себе попробовать поучаствовать. Можно попробовать подняться на башню, переместить груз, либо транспортировать данного пострадавшего.
1: Угу. То есть можно с якого часу можно прийти, как это попробовать?
2: Начинается у нас все в 8:30, помимо соревнований, да, также будут на площадке размещены интерактивные зоны активации от столичных спасателей, где и старый млад может поучаствовать, пополнить свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности, освежить его, получить, конечно, памятные подарки от Министерства по чрезвычайным ситуациям. И в этой активности также вот начиная, ну, я бы сказал, наверное, с 9 часов, вот можно подходить, когда уже все разогреется, когда уже будет площадка активная. И на протяжении всего дня, порядка, наверное, до 15-16:00, до завершения соревнований, можно будет принимать во всем этом участие.
1: Так, добра, прийдем. І усіх запрашаем так само наших слухачоў. А на гэтым нам ужо трэба развітвацца. Нагадаю, нашага гостя, галоўны спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Евгенія Любіна таксама была з вами. Да сустрэчы.
0: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: Столицы 16 годин, у студии с выпуском Виктория Урпанович, витаю. Плановыя праверкі гатоўнасці войска ў Беларусі працягнуцца, аб гэтым сёння заявіў Александр Лукашэнка. На абуз лясноўскім палігоне, каментіруючы чарговы этап ваенных манёўраў у артылерыйскай брыгадзе, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў асноўную мэту падрыхтоўкі ўзброеных сіл кароткай формулай: «Рыхтуемся да вайны, каб яе не было».
2: Армію надо встряхнуць. Пришло время. Всю армию, всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выполняют свои задачи по предназначению. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Все вооруженные силы будут проверены, все. Особенность в том, что без всякой показухи. Показухи быть не должны.
1: Малодшы сын прэзідэнта Мікалай Лукашэнка праходзіць службу ва ўзброеных сілах. Гэтую інфармацыю пацвердзіў журналістам сам Александр Лукашэнка. Па яго словах, малады чалавек мае званне лейтэнанта і выконвае воінскі абавязак у самым складаным ваенным падраздзяленні. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Мікалай у вольны час працягвае актыўна паглыбляцца ў сваю асноўную спецыялізацыю – біятэхналогіі. Композитор Максим Фадеев презентовал новую песню «Беларусь моя», якая записана разом с юной меншанкой Марго Зингман. Музычное просвячение уже з'явилось в интернете. А первое живое выканание трека пройдет 26 вересня на концерте у Минск-арене. Именно этот твор прогучить от нашей краины на международном дитячем конкурсе у листопаде.

0: Радио «Столица».
1: Столица 17:01, у студии Виктория Урбанович, витаю. У основе усяго дисципліна. Президент Александр Лукашенко подчас размовы с журналистами рассказал про обновленную директиву номер 1. Нагадаем, у новой редакции установлены приоритетные направки деятельности держорганов по створению додатковых умов для повышения культуры безопасности жизнедеятельности населения, формирование необходимых навыков социально-отказных поводин громадян и сприяльных социальных осяродия, так само для гармоничного развития особы.
2: Основа всего и вся дисциплина. Поэтому там акцент сделан и на этом. Дисциплина. Есть дисциплина, значит, и к уровню прошлого высокого года мы произведем хлебов больше, чем обычно. Везде. Слушайте, главная дисциплина. Технологически мы уже все умеем делать. Все. Военные умеют воевать, крестьяне умеют возделывать хлеб. Все они умеют. А почему иногда не получается или совсем плохо? Потому что не вовремя, дисциплины нет. Есть дисциплина, будет толк. Вот сейчас госсекретариат в бою проверяет армию как положено. У нас нет никакого возмущения со стороны министра Хренина или там других военнослужащих. Они пашут, как крестьяне добывают хлеб, они работают здесь, но знают, что спросим. Ну, бывают и объективные вещи, которые где-то мы не дотягиваем по уму или еще что-то. Поэтому надо сейчас делать свое дело так, как надо.
1: От молочной продукции до лифта. Экспозиция белорусских товаров представлена на 25-м международном гандлёво-промысловом форуме «Армения-экспо-2026» у Ереване. Сёлета у центру уваги продукция «Мейтен Беларусь» семи айчынных компаний. Рынок Армении является запатрабованным для импорту харчовой продукции, сельскохозяйственной техники и обсталявания. Региональные гандлёвые сетки активно працуют на перспективные махчимости поставки товаров з Беларусі. Скорректированный график руху тягнику в Минском метрополитене с нагоды Дня города. 12 и 13 вересня на Московской и Автозаводской линиях он складе 4 хвилины, а на Зеленолужской 7. Нагадываем, что напередодні подчас святочных мероприемств рекомендуется пассажирам заходя набывать жетоны и проездные билеты. Зараз плюс 17 по данных Белгидромета. 12 вересня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями на дворье. Проважно без опадков, только по полдни краины часом пройдут дожди. Ночная температура по ветра плюс 6.

0: Драйв-чат.
1: 17.1, 17 хвилин и 17 секунд. Можно загадать тройное жаданне, сябры. А я покуль что расскажу вам свою историю. У меня был момент, коли и я вырашил стать правильным. Перейти на так званое правильное харчевание. Ну, ведаете, у инстех хапает тих самых гуру, якія жують капусту, кажуть, что это корыстная вельми капуста кейл, и пишут посты про чистую ежу. Поехал я у магазин, набрал полный кошек городнины и иншей корыстной ежи. Ну, думаю, теперь усё, починаю новое житё, буду жить до 100 годов, ну и, конечно, выглядать, как тые самые фитнес-модели. Перший день я нормально трымался, зварил брокколи, з'ел и, нават, скажу щиро, мне сподобалось. На другий день пью только смузи. И, конечно, это зусім не ежа. Ну, а на третий день убачил у холодильнику ковалок шоколадки, потом еще один. Вы все зразумели. Сорвался я, шоколадка перемогла, ну а брокколи засталося у холодильнику лежать до лепших часов. Уже потом, позднее, я зразумел, что правильное харчевание – это коли ежа приносит радость, а не отчувание, что ты некая корова на паше, и ежа может быть и смачной, и корыстной, головное – не перебольшивать. Напишите, как вы справляетесь с этим правильным харчеванием, у вас оно есть и нема. Про свои любимые продукты так само напишите у наш драйв-чат, заходьте у Telegram, у пошуку, напишите «Радио Столица», долучитесь до нашей суполки. Все комменты ваши без выключения я огучу у другой эфирной године. Рухаемся, сябры!

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых универогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: радио «Столица».
1: Сябры, моя наша первая эфирная година прошла, как спроба съесть салату за место бургера. Корыстно, с драйвом поговорили мы о правильном харчевании, крыху, конечно, заторы, конечно, было и на дворе. Але это только початок, не все у нас калории подлечены, тому не выключайте радио «Столица», у другой године у вас будут цікавості про ежу, конечно, ваши истории, все, что вы напишете, мы огучим. До встречи, праз выпуск новин.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Рокеры, мы вернулись, як пельмени, у ваш рацион после диеты. Это Радио «Столица», и сегодня протягиваем святковать день правильного харчевания. Тому тримайте свои смузи на поготове и, конечно, всю ежу, якая робить вас больше счастливыми. Вось меня робить больше счастливым якостная музыка, и у этой эфирной године разом с вами мы почуем Zero Man's Machine Gun, The Offspring, Europe, хутка будут... Апак, гэта такі диджей, сам ён сябе называе The Apocalypse DJ персанаж, і ён, дарэчы, з'яўляецца ударнікам шведскага гурта Smash Into Pieces, нядрэнны гурт, і выступае ўвесь час гэты эпак у масцы і ў сцэнічным вобразе супергероя-барабанщика. Будзем слухаць яго сольны трэк пад назвай Glow. Пачынаем, пагналі!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Што пагражае мінчаніну за забойства жанчыны, якую новую схему апрабоўваюць на даверлівых грамадзянах махляры. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Мінчанін падчас канфлікту забіў цяжарную палюбоўніцу. Міліцыянеры па гарачых слядах затрымалі падазронага. Каментарый намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінска Максіма Гамолы.
2: Мужчына признался, что имел с погибшей близкую связь и знал с ее слов, что она ждет от него ребенка. Вместе с тем, сам мінчанин официально состоял в других отношениях, из-за чего между ним и женщиной регулярно возникали конфликты. Фигурант сообщил, что в ходе очередной ссоры он несколько раз ударил подругу кухонным ножом.
1: Затем фигурант выехал на уласным авто за город, каб позбавиться от тела, рассказал наместник начальника Центрального районного управления внутренних справ столицы Владимир Кубраков.
3: По пути следования до места захоронения под мостом избавился от улика, именно от мобильного телефона жертвы и ключей от жилища. Зашел в магазин, купил лопату. Со слов подозреваемого, когда тело он закопал, после этого эмоций у него никаких не было. Максимально пытался затереть следы, а именно в квартире, на месте происшествия, где это все произошло.
1: Уведомление об том, что женщина зникла, поступило в милицию только про два дни. Фигуранта оперативно затримали, мужчина признал вином. Узбуджена криминальная справа. У Салігорску при затриманні наркадилера силовикам довелося ужить табельную зброю. Замість того, каб підпорядкуватися потребованням, зламисник накеровався у бок міліціонера з предметом, подобним на нож. Для нейтралізації погрози військовець спецподразділення був вимушений зробити прицельний стріл по ногах. Фігуранту неоткладно оказали першу допомогу, після чого шпиталізували. Його життю нічого не погрожає. Смяротная дорожная авария у Гродні. Мотоциклист загинул под колами автомобиля. По данных Держутоінспекції, 72-годовий водитель легкового авто не дав перевагу у руху мотоциклисту. От удару опушній загинув на місці. Правоохоўнікі папярэджваюць аб новай схеме махляроў. Ашуканцы тэлефануюць ад імя фонду сацыяльнай абароны і паведамляюць пра нібыта пераразлік пенсій, праверку стажу або выплату надбавак. Пад падставай запісу на прыём яны выманьваюць у грамадзян паштовыя даныя, рэквізіты і коды з СМС. Будзьце ўважлівымі і не паведамляйце асабістую інфармацыю невядомым.
0: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Радио столица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии Виктория Урбанович, витаю. Президент прокомментировал журналистам экономичные и транспортные инициативы соседних краин Балтии подчас рабочей поездки на полигон Абус-Лясноуски. Размова зайшла о планах Рыги увести 300-процентную пошлину на айчинное збожжа, а так само цалком забронить автобусные рейсы, что пропонуют зарабить и у Вильнюсе. У сувязи с гэтым Александр Лукашенко спытали, яким может быть отказ Беларуси на подобные кроки.
2: Мы свой хлеб сами съедим, дай Бог. Вот зерновые колосовые, рапс убрали, грешку заканчиваем убирать, рапс яровой, который еще дозревает, мы его закончим. В течение недели останется кукуруза на зерно, потому что на силос мы кукурузу убираем. Вот и все. Экономика живет, работает. Есть небольшие проблемы. Премьер занимается правительство лично этими вопросами в промышленности. Но промышленность в целом показывает хороший рост. Остальные предприятия мы в чувство приведем, будут работать как положено. Поэтому будем жить. Мы не очень-то расстраивались раньше по поводу прибалтийских государств. Ну, будем и дальше жить. Главное, чтобы они не бесились, как это они делают. Ну, понятно, хотят выбить больше денег, но надо выбивать деньги для населения, чтобы для народа что-то сделать, а не выстроить восточную стену. Ну, вот выстроили они стену. С военной точки зрения, ну, спасибо им. Они же выстроили стену, им же придется эту стену преодолевать, если они вдруг к нам сунутся. Мы-то туда не собираемся, нам не надо ее преодолевать. Они никак этого не могут понять.
1: Больш за 200 делегатов с 15 краин собрал Минскую 5-й международный форум экономичного супрацовництва. Продадня сустреча охапил широкий спектр тем. От инвестиционного взаимодействия до укранения штучного интеллекта. Как подкреслил первый наместник старшини Минхарвыканкама Александр Комендант, особливую вагу на масштабной пляцовце нададут развитию туризму и створению комфортного городского осяроддзя. Минск рыхтуется до святкования дня нараджения. Для безпеки громадян уже завтра столичная держ-аутоинспекция. Пяройдзе на узмоцненный вариант несения службы. А кроме того, на некоторых участках вулично-дорожной сетки будут дейничать обмежевание на рух, припынок и стоянку транспортных сродков. Супрацовники милиции закликают водителей и пешеходов выконывать дорожный этикет и заходя плановать маршруты поездок. По данных Белгидромета, 12 вересня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. Переважно без опадков. Только по поудни краины часом пройдут дожди. Ночная температура по ветра плюс 6-12. У день плюс 14-20. У областных центрах чекается. У Гомеле 14-16. У Бресте и Витебску 16-18. У Гродні и Могилеве 17-19. У столицы уночи плюс 9-11. У день плюс 18-20. Без істотних опадков.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Тапытава, і з вамі падзялюся прывітанне. Мінску першае выхаднае верасня святкуе дзень нараджэння, што цікавага прапануе. Зараз раскажа намеснік начальніка ўправлення культуры Мінгарвыканкама Святлана Сіліч.
2: На площадке музейно-паркового комплекса «Победа» пройдут 10-е международное соревнование «Сильнейший пожарный спасатель». Далее в центральной части города на зеленой зоне состоится фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». На площадке возле Дворца спорта в 11:30 начнутся культурно-зрелищная программа «Минск моей души». Также 12 сентября планируется организовать в Центральном детском парке Горького мероприятие «Фестиваль профессий».
1: Дадам, что святочные активности до Дня города пройдут не только у центра столицы, але и на районных пляцовках. Фейерверку 23:00 залпы расфарбуют небо над городом со сквера «Старостинская слобода». Як падарунак да дня нараджэння 12 верасня ва ўсіх сталічных кінатэатрах пакажуць эксклюзіўную дакументальную кінастужку «Мінская элегія». Гэта унікальны візуальны летапіс сталіцы з рэдкімі архіўнымі кадрамі і кінахронікай. Витебск 12 верасня на один день перетворится в городскую каску. У дворку ля ратуши у скверу Маяковского пройдет восеньский баль. Это страдавние танцы, квест по таемных кутках музея и поядынки фехтовальщиков. Так само будут ходулисты, фотолокации, салоны гульни и конкурс фэнтезийных костюмов. Удельничать можно, нават разом с ходаванцами. 15 верасня у день библиотек Пинская городская центральная библиотека запрашае ўсіх на бібліяпрыцемкі. Маршрут пабудаваны і прапануе тэматычныя локацыі, займальныя квесты, цёплыя сустрэчы і мора натхнення. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Столица».
3: Залатыя хіты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии Виктория Урбанович, витаю. Беларусь ни на кого не збирается нападать, але обязана гарантовать свою безопасность. Об этом заявил президент подчас нарады с военными на полигоне Абус-Лясноуски. До початку посаджения министр обороны Виктор Хренин доложил керовнику державы, что за опошний час система керования войсками цалком изменена. Модернизация охопит не только армию, силовые структуры, але и громадянский сектор.
2: Если война, мы готовы. Мы разворачиваемся так, как сегодня учения проходят по новой системе. Начинаем управлять войсками полностью.
3: И вообще даже система управления вооруженными
4: силами. И государством.
2: Ну, то я имею это в виду. Не просто армии там, внутренние войска, КГБ там и так далее. И все государство, и гражданский сектор, он будет охвачен связью.
3: Да, точно. И потом представим вам те новые средства связи, которые сейчас поступили на вооружение вооруженных сил.
2: Но мы когда-то договаривались о том, что в армии будут новая не просто система, ты говоришь, мы ее создали, но у нас будут средства связи новые.
3: Мы все покажем сегодня, то есть президент.
2: Есть, если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная с центра и до подразделения.
3: Устойчивость, скрытность, надежность системы связи.
2: Это важно, потому что воевать без связи.
3: Могу так сказать. То, что сейчас у нас имеется, лет 10, какой здесь? 5 лет назад. Мы не могли мечтать.
1: Новые рухавики, модернизация вытворчасти, премьер-министр Александр Туршин наведаў Минский моторный завод. Керовник урада ознаёмился с вытворчими магутностями предприемства и ходом его модернизации. Как означил генеральный директор Минского моторного завода Александр Ботвинник, перед коллективом поставлена задача у короткий термин поширить усю гамму рухавиков, якія будут запатрабаваны у Беларуси, иметь добрый экспортный потенциал. Белпошта бесплатно отправить поштовки в день города Минска. Принять удел у святочной акции можно будет на специальной локации у Лошадским парку. Организаторы подрихтовали для жыхароў гостей столицы оригинальную фотозону, а так само богатый выбор тематичной сувенирной продукции с державной символикой. По данных Белгидромета, 12 вересня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. Пераважно без опадков. Только по поудни краины часам пройдут дожди. Ночная температура по ветра плюс 6-12. У день плюс 14-20. У областных центрах чакается. У Гомеле 14-16. У Бресте и Витебску 16-18. У Гродні и Могилеве 17-19. У столицы у ночи плюс 9-11. У день плюс 18-20. Без істотных опадков.
5: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: дверцы должны плотно закрываться, не должно быть щелей, чтобы не шел дым. Если есть какие-то замечания, то необходимо прочистить печь. Можно обратиться за этим к специалистам. Также это относится и к газовым котлам, в том числе их необходимо очищать от сажи. Конечно, не стоит забывать, что печь необходимо прекращать топить не менее 2 часов до сна. То есть, если вы давно не топили печь, приехали, лучше несколько сделать топок, не перекаливать ее, конечно, пускай она немножко прогреется, лечь отдохнуть, и топить уже необходимо только на следующий день. Тогда будет гораздо проще, печь уже немножечко просохнет, она прогреется, можно уже добавить горючих веществ, конечно, должны быть дрова. Мы не забываем, что нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи. И уже можно немножко добавить дров, чтобы она прогрелась чуть сильнее, и это будет гораздо безопаснее. То есть необходимо контролировать, чтобы печь ни в коем случае не перекалывалась. Конечно, используем, если мы используем автономные какие-то обогреватели в виде, как сейчас есть, батареи электрические, то необходимо использовать, конечно же, сертифицированное оборудование. Ни в коем случае ни кустарного, ни самодельного производства. Также осматриваем перед тем, как мы используем это провода, чтобы они не были повреждены, перебиты, в случае чего необходимо заменить данный провод, либо обратиться к специалисту за помощью, который произведет необходимое техническое обслуживание.
1: Бытовых пожаров становится все больше, а те меняется характер выклика у управления с летом у ротовальников?
0: Думаю, да. Зачастую это, если мы говорим про Минск, наверное, не особо меняется. Конечно, частного сектора у нас становится все меньше. Зачастую, да, вызовы похожи. Как я уже говорил ранее, то портрет курильщика, портрет погибшего у нас это курильщик. Соответственно, выпил, закурил, уснул. То есть это такое правило наибольшей части пожаров в жилье, в жилом фонде. Вот, конечно, если мы говорим про районы и страну в целом, где есть частные дома, где есть печное оборудование, то, конечно, с приходом холодов, когда снижается температура, конечно, выезды на уже жилой частный фонд увеличиваются, соответственно.
1: Спадзяемся, что в этом годе их будет меньше, чем у минулым, пазы минулым. Первые по-соправдному восеньские выходные для ратавальников, как вы нам анонсовали до эфира, будут отметными. День города, свято у ратавальников так само будет. Расскажите, какие спаборництвы нас чекают?
0: Конечно, традиционно в столице спасатели вместе с коллегами с других стран будут уже в 10-й раз подряд проводить соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». В этом году также примут участие представители Вьетнама, Сербии и Санкт-Петербурга. Ну и, конечно же, сборная команда Республики Беларусь, а также команды наших областных подразделений, сборные со всей страны. Пройдет это яркое событие у Парка Победы возле стелы «Минск. Город-герой». Начнут соревнования в 8:30, это будут первые забеги. В 11:00 состоится яркая церемония открытия, после чего данное соревнование продолжится. Спасатели будут соревноваться в индивидуальных забегах, в тандеме и в командной эстафете. Соревнования, хочу сказать, очень зрелищные. Довольно спасателям необходимо изначально подняться на башню, на 4-й этаж. С собой на плече необходимо занести рукавную скатку, которая весит в районе 20 килограмм. После чего, когда они поднимаются наверх, им необходимо поднять еще одну рукавную скатку, также общим весом 15 килограмм, после чего, спускаясь в каждую ступеньку, то есть не так, как мы привыкли сбегать очень быстро, да, через одну, через две перепрыгивать, необходимо на каждую ступень наступая спуститься, переместить при помощи кувалды груз весом около 40 килограмм, далее пройти слалом, взять рукавную линию, наполненную водой, преодолеть ворота, потушить условный пожар, это мишень, которая при попадании воды, она опускается. Ну и, конечно, финальным этапом, наверное, самым уже тяжелым после того, как все это пройдено, это необходимо транспортировать пострадавшего, которого, вес которого составляет около 80 килограмм.
1: Напевно, видовищно, але ж, на жаль, нельга вось гэтага адчуць.
0: Ну, нет.
1: А можна дакрануцца? Не?
0: Конечно, вы можете также прийти, Евгения, вместе с своими друзьями.
1: Так.
0: В паузах между забегами наши работники, которые также ведут данное мероприятие, рассказывают, что происходит на площадке, проводят интерактивы со зрителями, где также можно на себе попробовать поучаствовать, можно попробовать подняться на башню.

0: переместить груз, либо транспортировать данного пострадавшего.
1: Угу. То есть, можно до якого часу можно прийти, каб гэта паспрабаваць?
0: Начинается у нас все 8:30, помимо соревнований, да, также будут на площадке размещены интерактивные зоны активации от столичных спасателей, где и старый млад может поучаствовать, угу. пополнить свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности, освежить его, получить, конечно, памятные подарки от Министерства по чрезвычайным ситуациям. И в этой активности также вот начиная, ну, я бы сказал, наверное, с 9 часов, угу. вот можно подходить, когда уже все разогреется, когда уже будет площадка активная. И на протяжении всего дня, порядка, наверное, до 15-16:00, до завершения соревнований, можно будет принимать во всем этом участие.
1: Так, добре, прийдем. І всіх запрошаємо так само, наших слухачів. А на гэтым нам уже треба розвітуватися. Нагадаю, нашого гостя, головний спеціаліст сектора інформації громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Євгенія Любина так само була з вами. До зустрічі.
2: Радіо «Столиця».

0: моих, и все, что было, просто бред. Вас больше друг у друга нет.
1: Радио «Столица». Слухай, любимое.